0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди и до 13 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди и до 13 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди и до 13 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: Реклама на Компас FM.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

обязанность почти. Опять почти не сплю.

письмо мое прочти. Я в нем живу почти.

0: Kiss FM.
1: Это была группа Skynet с песней «Каханая». Ну, а мы продолжаем изучать интернет о сегодняшнем дне. И вот что я нашла. В 1970 году Луна-16 впервые доставила на Землю лунный грунт. 101 грамм, которые изменили представление о Луне. И еще один штрих. 24 сентября 1893 года в Петербурге на Семеновском плацу англичане и русские спортсмены впервые в России сыграли в ножной мяч. По грязи, в белых костюмах, в общем, все как мы любим. И по словам журналистов, все время в публике стоял несмолкаемый смех. Вот такой день для тех, кто идет вперед, даже когда скользко. Держимся. С вами Наталья Горова. Оставайтесь на Компас FM. А теперь о музыкальных планах. И совсем скоро послушаем Артика и Асти. Перед этим ждем Crowded House. Ну а раньше всех Александр Маршал. Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет о продуктах, которые сделают ваши волосы здоровыми и густыми. Узнаем подробности, как только проверим дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И проснулись уже в городах. Пробки в Могилеве на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 4 минуты. На проспекте Мира от Крыленко до Ленинской 5 минут. В Витебске плотное движение местами на Московском проспекте. Также на перекрестке Черняховского, улицы Белобородова, а также на улице Замковой, пересечении с Ленина. Но в Минске 4 балла. И вот где пробки. На МКАД от Казинца до Игуменского тракта 12 минут. На Могилевской от Жуковского до Свердлова 6 минут. На Денисовской Иване Нева от Мельничного переулка до второго велосипедного 6 минут. Придется постоять.
0: Дорожный компас для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу о продуктах, которые сделают ваши волосы густыми, блестящими и шелковистыми.
0: «Здоровый день».
2: Практически каждая девушка мечтает о длинных и красивых волосах. А красивые волосы – это здоровые волосы. Конечно, шампуни, маски и бальзамы – это все хорошо. Но здоровье начинается изнутри. Поэтому, если как-то утром вы увидели на подушке частички своей шевелюры, возможно, вашему организму чего-то не хватает. Например, витамина D. Еще его называют солнечным, потому что он образуется в организме под влиянием ультрафиолетовых лучей. Самый доступный способ насытить организм витамином D — просто побольше времени проводить на солнышке. Если такой возможности нет, вам помогут морепродукты. Также они богаты и другими, очень важными для волос веществами. Это полиненасыщенные жирные кислоты омега-3,6. Они укрепляют фолликулы, делают волосы объемнее и ускоряют их рост. Несколько лет назад специалисты журнала косметической дерматологии провели исследование на тему влияния жирных кислот на волосы. В нем участвовало 120 женщин. Они принимали пищевую добавку, в основе которой были омега-3,6. Так вот, в результате через полгода контрольные измерения показали, что рост волос увеличился на 90% и в среднем на 80% они стали гуще и крепче. Полиненасыщенные жирные кислоты в большом количестве есть в лососе, макреле, тунце и сардинах. Соединение цинка уже многие десятилетия используют для лечения и профилактики облысения. Цинк – важный микроэлемент для здоровья волосяного фолликула. Его особенно много в мясе и печени говядины, а также в свинине, морских мидиях, фундуке, миндале, кешью, сырах и черном шоколаде. Одним из важнейших веществ для здоровья волос является витамин С. Многие считают, что кроме укрепления иммунитета, он ни на что больше не способен.

0: как бы не так. Витамин С помогает вырабатывать коллаген. Да-да, белок, название которого так любят писать на этикетках омолаживающей косметики, вырабатывается в нашем организме. Бесплатно. В переводе с греческого коллаген переводится как «склеивающий» или «рождающий клей». И правда, без него наш организм начинает расклеиваться. Причем это касается не только волос, но и костей, кожи, ногтей и суставов. Витамин С в большом количестве содержится в облепихе, сладком перце, черной и красной смородине, крыжовнике и цитрусовых, а больше всего в шиповнике. Все перечисленные продукты, несомненно, принесут пользу. Главное, помните, что все хорошо в меру. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Здоровый день. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

будем вместе. Только что пел Александр Солодуха. И это правда. Я с вами вместе этим утром точно до 11. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. На часах в студии почти 8. Впереди у нас свежие новости. Что случилось в нашей стране за ее пределами, расскажет наш ведущий Сергей Бураков. Ну, а я расскажу, кого послушаем. И совсем скоро Сергей Трофимов.

0: 50 ждем пар Горького. Ну и раньше всех братья Гримм. Все это в нашем эфире после выпуска новостей, но прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на проспекте Мира от Пелагеевского сквера до Ленинской 9 минут, на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 8 минут. В Витебске плотное движение практически на всех перекрестках, но авария на перекрестке Московский проспект Победы, также стоит Буденного, Космонавтов. Ну а что же здесь, в Минске у нас 6 баллов, и вот где пробки, на МКАД от Шаранговича до Каменной Горки 20 минут, на МКАД от Козинца до Игуменского тракта 15 минут. На Якуба Колоса от Белинского до Сурганова 7 минут.
1: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии уже появился Сергей Бураков с актуальными новостями. Доброе утро, Сергей. О чем расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу о том, кого поздравил президент, и о разработке российских ученых.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Минэнерго с 25-летием ведомства сегодня, пишет Белта. Глава государства отметил, что энергетика кардинально изменилась. Обновлены мощности, инфраструктура, развиваются газовая и топливная отрасли. А историческим решением он назвал строительство БелАЭС. Президент особо поблагодарил ветеранов, пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых свершений во имя будущего родной страны. Глава администрации президента Дмитрий Крутой провел совещание по системным вопросам агропромышленного комплекса Могилевской области накануне, сообщает телеканал СТВ. Так, с руководителями обсудили структуру укрупненных хозяйств, логистику энергонасыщенной техники и сроки озимого сева. Разговор строился с учетом поручений президента после поездки в Шкловский район. Дмитрий Крутой отметил необходимость четкой структуры управления в крупных хозяйствах. Также глава администрации президента напомнил о сроках завершения озимого сева. Это 1 октября. Завершающий этап сбора граждан из числа специалистов сельхозпредприятий проходит на полигоне Лисичи, рассказали в Минобороны. Так, по поручению президента Республики Беларусь, военнообязанные аграрии провели 60 дней в армейском распорядке. Они прошли занятия по огневой, инженерной и тактической подготовке. Сейчас участники выполняют задачи оборонного характера на различных участках местности, а в ходе сборов они приобрели и восстановили военно-профессиональные навыки. И последнее. Российские ученые разработали прототип мРНК-вакцины для персонализированного лечения рака легкого, пишет Белта. Препарат находит уникальные мутации опухоли пациента и учит иммунитет атаковать раковые клетки. Сейчас вакцину тестируют на клеточных культурах и животных. Добавлю, немелкоклеточный рак составляет около 85% случаев рака легких.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске дождь и до 13 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Только что пар Горького с песней «Tell Me Why», песня, в которой вопрос звучит как вызов. Группа в конце 80-х вышла из Москвы на мировую арену и доказала, наши могут задавать тон. Это особенно понятно, когда за плечами опыт, ошибки, победы. Впереди есть еще куда идти, но если уж спрашивать почему, то только для того, чтобы понять, куда двигаться дальше. Не оглядываться, а держать курс. Слушаем дальше. Меня зовут Наталья Горова. У нас музыка, которая напомнит о приятных моментах. Оставайтесь на Компас FM. Но прямо сейчас расскажу, кого ждем. Совсем скоро Сергей Трофимов. Перед этим Майк энд Механикс. Ну а раньше всех Вячеслав Бутусов. Ну а прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет о мобильном приложении, которое скоро появится в Беларуси. Заинтересует оно тех, кто двигается за границу. Подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Пушкинском проспекте от остановки торговый центр «Перекресток» до улицы Челюскинцев 10 минут. На Ленинской и Пионерской от ЭЗС до переулка Буянова 8 минут. Что же касается Витебска, то там плотное движение на перекрестке улица Замковая, проспект Фрунзе и улица Ленина. Ну а в Минске пробки на МКАД от Брестского шоссе до Игуменского тракта 24 минуты, на МКАД от Монтажников до Каменной Горки 23 минуты, на Притыцкого от Лобанка до Тимошенко 10 минут, придется постоять.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про мобильное приложение, которое скоро появится в Беларуси и какие профессии не скоро или никогда не заменит искусственный интеллект. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Мобильное приложение для регистрации в очереди на границу скоро запустят в Беларуси. Об этом рассказал глава таможенного комитета. По словам Владимира Орловского, программа позволит занять очередь из любой точки страны. Сервис будет работать для легковых и грузовых автомобилей. Приложение создаст комфортные условия ожидания и позволит людям заранее рассчитать время до пункта назначения. Председатель ГТК напомнил, что систему электронной очереди для автомобилей ввели с 1 января. Услуга в Беларуси пользуется спросом. Ее используют 65% выезжающих машин. Работу над мобильным приложением закончат до конца года.
0: Дело техники.
2: Современные школьники смогут защититься от конкуренции с искусственным интеллектом, если выберут рабочие специальности. Об этом заявила гендиректор американской компании General Motors. По словам Мэри Барра, электриков, сантехников, слесарей, бетонщиков и других неофисных специалистов очень нескоро заменят нейросети и роботы. Более того, рабочие профессии будут приносить стабильный высокий доход, так как их ценность будет расти во многих сферах экономики. Такие кадры особо не необходимы будут в строительстве. Только электриков в следующие 10 лет в США нужно будет не меньше 300 тысяч. По мнению главы GM, похожее положение дел на рынке труда будет во многих странах, где есть развитая промышленность и строительная сфера. Добавлю, похожие выводы этой весной опубликовали эксперты американской компании Anthropic, которые занимаются созданием нейросетевых моделей. Согласно их анализу, большинство профессий, где нужна грубая сила, не получится заменить умными машинами в обозримом будущем. Непредсказуемый физический мир алгоритмы освоят не скоро. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: только что послушали Алену Ланскую с песней «Небо мое», но у нас на часах в студии уже 8:28, 24 сентября. Продолжаем наш эфир. Время близится к 9. У кого-то впереди дорога, у кого-то рабочий день, а у кого-то спокойное начало. Через 10 минут расскажу, что нам рекомендуют звезды на сегодня. Но пока слушаем музыку и наслаждаемся этим утром. И вот кто составит нам компанию совсем скоро. Это Ани Лорак.
1: Наполовину мой я обернулась птицей.
0: Перед этим появится Queen.

0: Ну а раньше всех послушаем Александра Буйнова.
1: Люди думают о хорошем, о хорошем петь хочется. Так пускай у вас люди тоже.
0: Послушаем сразу, как только проверю дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Пушкинском проспекте от Большой Чауской до Челюскинцев 8 минут, на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 6 минут, в Витебске пробки на улице Замковой и проспекте Фрунзе у пересечения с улицей Ленина, ну а в Минске 7 баллов, серьезные пробки, вот где придется задержаться, на МКАД от Громова до Каменной Горки 35 минут, на МКАД от Брестского шоссе до Игуменского тракта 23 минуты, на Денисовской и Ванеево от Меничного переулка до проспекта Рокоссовского 8 минут, на Гамарника от Мирошниченко до Логойского тракта 10 минут, придется постоять.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
3: А бывают
2: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Сегодняшний день – это про тех, кто не побоялся сделать первым. 24 сентября 1895 года в Бостоне закончилось кругосветное путешествие женщины, которая первой объехала мир на велосипеде. Представьте, конец 19 века, дамский велосипед. Тогда это казалось невозможным. А началось все с того, что бизнесмены из Бостона поспорили, что женщина не способна на такое физическое достижение, как мужчина, и предложили 10 тысяч долларов той, кто объедет мир на велосипеде за 15 месяцев. Энни Лондондерри приняла вызов. Газета «Нью-Йорк Волт» назвала это самым необыкновенным путешествием, когда-либо предпринятым женщиной. Ну а мы продолжаем. Дальше музыка. Меня зовут Наталья Горова. Вы слушаете Компас FM. И совсем скоро послушаем Юлианну Караулову. Перед этим Роксет, ну а раньше всех Владимир Кузьмин. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет Дарья Ветрова, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на улице Ленина в пересечении с Московским проспектом. Но в Минске 3 балла. И вот где пробки. На Столетово от Филимонова до Бумашкова 7 минут. На Ленина от Интернациональной до Кирова 6 минут. На Ванеева от реки Свислочи до второго велосипедного переулка 4 минуты. Придется постоять.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер. На Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Спектакль «Трактирщица» можно посмотреть сегодня вечером в Молодежном театре. Это изящная комедия по пьесе Карла Гальдони. Молодая, умная и обаятельная Мирандолина получила в наследство гостиницу и успешно управляет ею. За девушку борются обедневший аристократ Маркиз и богатый граф. А еще есть верный слуга, который давно мечтает на ней жениться. Сама хозяйка ловко манипулирует мужчинами, никого не приближает, но каждому дает надежду. И тут в гостиницу приезжает надменный кавалер, который открыто говорит о своей ненависти к женщинам. Мирандолина решает проучить гордеца и влюбить его в себя. Постановка «Трактирщица» начнется сегодня в 7. Стоимость билета от 35 до 45 рублей.
0: Планы на вечер.
2: Саундтреки мирового кино можно послушать сегодня вечером в Prime Hall. Это концертная программа от музыкальной капеллы «Sonorus». Вы насладитесь самыми знаменитыми и любимыми композициями из культовых фильмов. Солисты хора и оркестр исполнят в великолепных аранжировках мелодии из «Мстителей», «Дюны» и «Великолепного века», «Властелина колец», «Сумерек» и многих других шедевров киноискусства. Шоу «Саундтреки мирового кино» начинается сегодня в 7 вечера. Стоимость билетов от 75

0: 5 до 125 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
1: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Песня «Дорога М1» только что была в нашем эфире в исполнении группы «Амстердам», но у нас в студии на часах почти 10. С вами Наталья Горова на Компас ФМ. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости. Сергей Бураков расскажет о самом важном, что успело произойти к этому часу. Узнаем подробности буквально через несколько секунд, но пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составит совсем скоро группа «Любэ».
1: И

0: Перед этим послушаем «Мистер Биг». Но раньше всех «Наутилус Помпилиус». Ждем сразу после выпуска новостей, но пока проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на Столетово от Филимонова до Бумажкова 7 минут. На Сурганово от Якуба Колоса до проспекта Независимости 3 минуты.
1: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии как раз появился Сергей Бураков. Привет, Сергей. Что нового расскажешь?
1: Привет, Наташа. Сейчас я расскажу о мероприятиях главы белорусского МИДа в Нью-Йорке и об областном празднике в Карелищах.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Глава МИД Беларуси Максим Рыженков участвует в Генассамблее ООН, пишет Белта. Глава ведомства провел ряд мероприятий и двусторонних встреч накануне. Он участвовал в министерской встрече ОДКБ, обсудил климатические вызовы и право на развитие. Также прошли переговоры с главами МИД Ганы, Мальдив, Азербайджана и президентом Международного комитета Красного Креста. С Мальдивами подписано соглашение о взаимной отмене виз, а с Азербайджаном план сотрудничества на 2027-2028 годы. Напомню, в Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках традиционно проходит неделя высокого уровня, а уже начавшиеся общие прения продлятся по 26 сентября и отдельно пройдут 28 числа. Минздрав подписал постановление о предельных максимальных отпускных ценах на лекарства белорусского производства, пишет Белта. Документ вступает в силу с 1 октября. Цены установлены для препаратов различного назначения – антиинфекционных, для дыхательной системы, пищеварительного тракта и обмена веществ, нервной системы и других. Также определены цены на кислород газообразный и жидкий. Начальник департамента транспортного обеспечения Министерства обороны проведет прямую телефонную линию в эту субботу. Номер 8017-297-1022. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Областной праздник «Дожинки 2026» пройдет в Карелищах в субботу, пишет Белта. В программе тематические подворья, выставки техники и изделий мастеров, концерты и чествования передовиков. На рыночной площади организуют экстремальные гонки «Трактор-шоу». И завершится вечер фейерверком и дискотекой. А дополнительную информацию можно найти в сети.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске дождь и до 13 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми я всегда по пути.

0: FM.
1: Только что отзвучал мистер Биг с песней Wild World. Многие ее помнят как хит начала 90-х, но мало кто знает, что это кавер. Оригинал написал и спел Кэт Стивенс еще в 1970-м. Тихая исповедальная баллада о расставании и пожелании добра уходящему человеку. Ну а мистер Биг в 93-м взяли эту песню и сделали из нее плотный рок-н-ролл с гитарами и драйвом. Получилось другое настроение, но суть осталась – отпускать, не теряя себя. На связи Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM, сейчас о музыке. И вот кого ждем совсем скоро – это группа Любэ. Перед этим споет Мэткон, но раньше всех Агата Кристи. Но впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, какие профессии никогда не заменит искусственный интеллект. Подробности расскажет Михаил Громов, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, у меня для вас прекрасные новости. Дороги в Витебске, Минске и Могилеве свободны.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про мобильное приложение, которое скоро появится в Беларуси и какие профессии не скоро или никогда не заменит искусственный интеллект. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Мобильное приложение для регистрации в очереди на границу скоро запустят в Беларуси. Об этом рассказал глава таможенного комитета. По словам Владимира Орловского, программа позволит занять очередь из любой точки страны. Сервис будет работать для легковых и грузовых автомобилей. Приложение создаст комфортные условия ожидания и позволит людям заранее рассчитать время до пункта назначения. Председатель ГТК напомнил, что систему электронной очереди для автомобилей ввели с 1 января. Услуга в Беларуси пользуется спросом. Ее используют 65% выезжающих машин. Работу над мобильным приложением закончат до конца года.
0: Дело техники.
2: Современные школьники смогут защититься от конкуренции с искусственным интеллектом, если выберут рабочие специальности. Об этом заявила гендиректор американской компании General Motors. По словам Мэри Барра, электриков, сантехников, слесарей, бетонщиков и других неофисных специалистов очень нескоро заменят нейросети и роботы. Более того, рабочие профессии будут приносить стабильный высокий доход, так как их ценность будет расти во многих сферах экономики. Такие кадры особо не необходимы будут в строительстве. Только электриков в следующие 10 лет в США нужно будет не меньше 300 тысяч. По мнению главы GM, похожее положение дел на рынке труда будет во многих странах, где есть развитая промышленность и строительная сфера. Добавлю, похожие выводы этой весной опубликовали эксперты американской компании Anthropic, которые занимаются созданием нейросетевых моделей. Согласно их анализу, большинство профессий, где нужна грубая сила, не получится заменить умными машинами в обозримом будущем. Непредсказуемый физический мир алгоритмы освоят не скоро. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

10:29 на часах в студии. Ну а теперь давайте перенесемся в спорт. 24 сентября 1957 года в Барселоне открылся стадион Камп Ноу, новое поле. Первый матч там Барселона выиграла у польской лиги со счетом 4-2. Сегодня это одна из главных футбольных арен планеты. Ну и еще один штрих для тех, кто ценит упорство. В этот день, в 1998 году, во французском Лионе впервые в истории успешно пересадили руку человека. Операция длилась больше 13 часов, и в итоге то, что казалось фантастикой, стало реальностью. Но мы продолжаем сейчас о музыке. С вами Наталья Егорова, и мы включаем то, что поднимет настроение и добавит драйва. И в ближайшее время послушаем...

0: раньше всех Александр Маршал с песней «Обещай мне». Послушаем сразу после того, как я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске крупных затруднений нет.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
2: В торговом центре «Кермаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.Бай», телефон 270-72-00.
1: «Компас-ФМ» — это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас-ФМ. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Не теряй меня, Москва, пел только что группа «Город 312». Ну, а я прошу не терять из виду наше радио, ведь прямо сейчас предлагаю продолжить наш гороскоп. Итак, часть вторая. Девы, расслабьте нервную систему. Не перегружайте себя задачами, найдите время для теплой ванны или чтения. Ну, слушайте, на работе это сделать сложно, но а вдруг у вас суперлояльный начальник, да? Продолжаем. Весы, контролируйте питьевой режим. Сегодня важно поддерживать почки и водно-солевой баланс. Откажитесь от соленой и острой пищи. Скорпионы, сегодня вы полны энергии, но есть риск травм. В спортзале или при физической работе избегайте резких движений. Направьте силы на укрепление иммунитета. У тельцов также уязвима спина и поясница. Если у вас сидячая работа, то делайте легкую разминку каждый час. Избегайте поднятия тяжести и переохлаждения. Козерогам астрологи советуют уделить внимание суставам и коленям. Сырая и пасмурная погода может спровоцировать ломоту. Поэтому держите ноги в тепле и добавьте в рацион продукты, богатые калием. Водолеи, следите за качеством сна. Сегодня ментальное перенапряжение может мешать отдыху. Поэтому постарайтесь отложить гаджеты за час до сна и расслабиться. Ну, слушайте, вот с этой рекомендацией, да, все мы знаем как надо, но делаем все равно как хочется. Ну, согласитесь, да? Рыбы, заканчиваем вами. Не требуйте себя, у тебя сегодня максимума. Легкий рацион, витамины и полноценный отдых помогут восстановить силы. Ну, если обобщить наш гороскоп, то сегодня не перерабатываем, почаще делаем перерывы, не налегаем на фастфуд и соленую пищу, а еще стараемся вовремя ложиться спать. А еще для хорошего настроения остаемся на Компас FM, чтобы постоянно получать порцию хорошей музыки. Меня зовут Анастасия Лисова. И до конца этого часа послушаем группу Queen. Еще будут Анни Лорак, но прямо сейчас появится Александр Шевченко. Так что слушаем.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Don't Stop Me Now, не останавливай меня прямо сейчас, пел только что группа Queen. Так вот, я предлагаю только чуточку замедлиться. Потому что практически полдень в нашей стране, и впереди нас ждет актуальная информация о последних событиях в стране и мире. Ее нам подготовила Вера Светлова. Но для новостей будет быстренький музыкальный анонс. Напоминаю, это Компас FM, меня зовут Анастасия Елисова, и вот скоро появится в нашем эфире группа Браво.
1: А я хочу, как ветер петь.
0: Еще споет группа Блонди. Ну а раньше остальных услышим Чай.
1: Ой, не проспать бы, не проспать бы, лист волшебный оборвать.
0: Чтобы точно ничего не проспать, давайте прямо сейчас послушаем новости.
2: В Минске.

0: Вера Светлова уже с нами, поэтому давайте узнаем подробности всего происходящего. Вер, привет, а о чем будут новости?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, с кем проводит встречу президент и о мировом рекорде по сборке кубика Рубика.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко проводит встречу с председателем Сената Пакистана Саидом Юсуфом Розой Гилани во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. Как отметил президент, Беларуси и Пакистану следует интенсифицировать отношения в сфере экономики. Также глава государства предложил провести серьезную ревизию отношений двух стран и выйти на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. А налаживание нормальной платежной инфраструктуры между государствами – это тот вопрос, который значительно сдвинет торгово-экономические отношения. Отношения обеих стран, отметил Александр Лукашенко. Глава МИД Беларуси Максим Рыженков принял участие в Генассамблее ООН сегодня, пишет Белта. Так министр отметил, что войны, санкции и политизация природоохранных площадок усугубляют климатический кризис. А бойкот воздушного пространства Беларуси и России многократно увеличивает углеродный след. Он призвал к совместным действиям на равных условиях и без двойных стандартов для сохранения планеты для будущих поколений. Максим Рыженков подчеркнул, что Беларусь принимает конкретные меры в рамках климатической повестки. Особый акцент страна делает на переходе к чистой энергии. Завершающий этап сбора граждан из числа специалистов сельхозпредприятий проходит на полигоне Лисище, рассказали в Минобороны. Так, по поручению президента, военно обязанные аграрии провели 60 дней в армейском распорядке. Они прошли занятия по огневой, инженерной и тактической подготовке. Сейчас участники выполняют задачи оборонного характера на различных участках местности. А в ходе сборов они приобрели и восстановили военно-профессиональные навыки. И последнее. Шестилетняя китаянка установила мировой рекорд по сборке кубика Рубика, пишет СБ «Беларусь сегодня». Лянь Юньджи 5 раз собрала кубик на соревнования в Гуанчжоу. Ее средний результат составил всего 4,27 секунды. Это новый мировой рекорд среди женщин. Причем предыдущий рекорд тоже принадлежал ей. До этого девочка показывала результат 4,52 секунды.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске дождь и до плюс 13. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Подожди, нам пела только что группа Skynet. Так вот, это еще одно напоминание. Не забыть взять с собой зонт. В последние дни это обязательный аксессуар. Поговаривают, что к выходным будет потеплее и без этой сырости. Но мы с вами знаем, что если эти погодные прогнозы не сбудутся, то это не особо повлияет на наше настроение. Просто выходные будем проводить исключительно в домашней обстановке. Поэтому не забывайте почаще включать наше радио. Напоминаю, это Компас FM, Анастасия Лисова. И также нам составит компанию выйти 15 минут группа «Браво». Еще послушаем дуэт «Диверт и Пиццы». Ну а раньше всех свой Трофим, свою песню «Счастье», чего и я вам желаю.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

слушаете Компас FM. Компас FM. Всегда.

0: Дорогие наши мужчины, делайте почаще комплименты своим вторым половинкам, и тогда вместо хмурой жены вас всегда будет встречать и девочка радость, и девушка сладость, и даже женщина счастье. Да, мы умеем быть с разными. Кстати, а вы знаете, почему тайфуны и циклоны называют исключительно женскими именами? Так вот, началось это во время Второй мировой войны. Военные метеорологи в шутку называли тропические штормы в Тихом океане в честь своих жен, подруг, ну или тещ, приводя в параллели с непредсказуемым и буйным характером. Как говорится, не будите в нас зверя. Это Компас FM, Анастасия Елисова. И в ближайшие полчаса предлагаю послушать и расслабиться от группы «Градусы».
1: Больше никогда не потревожу твой сон, в котором ты с тем, кто...
0: Еще будет группа Red Hot Chili Peppers.
1: It's understood that Hollywood sells Californication.
0: Ну а раньше всех свою Чичерина.
2: Реклама на Компас FM.
3: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
2: «Компас FM» — это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Это были Григорий Лепс и Стас Пьеха. Ну а наш рабочий четверг продолжается. И пока вы заняты своими неотложными рабочими делами, я сейчас расскажу о праздниках. Так вот, 24 сентября отмечается Всемирный день моря, День законченных дел, еще День горилл и Всемирный день Болливуда. Так что вы можете сегодня помечтать о море, погуглить что-нибудь о гориллах, закончить все дела, а вечером насладиться суперинтересным индийским фильмом. Там и песни, и танцы, и драмы. Короче, все то, что мы так любили смотреть в 90-е. Ну а сейчас с вами Кумбус ФМ, в эфире Анастасия Лисова. И до конца этого часа к нам присоединится Лени Кравец со своим хитом «Fly Away». Еще споет группа «Градусы» свою песню «Я больше никогда». Ну а раньше всех к нам присоединится группа «Алиса» с песней про перекрестки. Так что еще в конце этой 15 минутки будут новости, поэтому не расходимся, друзья.
1: Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Про свободу и желание вырваться из рутины ежедневных дел пел только что Лени Кравец. Так что прямо сейчас давайте немножечко отвлечемся на новости и музыкальный анонс, а уже потом с чистой совестью отправимся на обеденный перерыв. Точное время 12:59. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. Надеюсь, скоро к нам присоединится певица Ёлка.
1: Мир открывается для нас двоих. Возьми меня за руку.
0: Также послушаем группу Евро. Ну а раньше всех споет группа «Конец фильма».

0: студии уже появилась Вера Светлова, и у нее самые свежие новости к этому часу. Вер, привет, а о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, какое хозяйство посетил премьер-министр и о фестивале, который пройдет в столице в эту субботу.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Премьер-министр Александр Турчин посетил крестьянское фермерское хозяйство «Спартан Агро» в Молодечинском районе сегодня, пишет Билта. Хозяйство основано в 1997 году и известно своими высокотехнологичными яблоневыми садами. Так, в сентябре минувшего года премьер-министр уже посещал хозяйство и обсуждал вопросы перспектив развития с учетом государственной стратегии по расширению ассортимента плодовочной продукции для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. А в этом году хозяйству оказано господдержка. Поддержка на посадку сада на 80 гектарах и предусмотрены льготные кредитные ресурсы на строительство хранилища. Задача не только вырастить, но и сохранить урожай. Включать отопление начали в Минске сегодня, пишет «Точка.бай». Так батареи потеплеют в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, объектах социального обеспечения, а также в музеях, библиотеках и гостиницах. На запуск тепла коммунальщикам отводится от 3 до 5 дней. Что касается квартир, их начинают отапливать, когда температура воздуха за окном будет не выше плюс 8 градусов трое суток подряд. Начальник департамента транспортного обеспечения Министерства обороны проведет прямую телефонную линию в эту субботу. Номер 8-017-297-10-22. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Фестиваль «Хвостатый двор» пройдет в столице в эту субботу, пишут Минск Новости. Более 50 собак и кошек будут искать новых хозяев. Волонтеры подскажут, как правильно знакомиться с животными, на что обращать внимание при выборе и как подготовить дом к появлению питомца. Забрать собаку или кошку можно будет в тот же день. А пройдет фестиваль по адресу улица Гекала, 5. Вход свободный.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске дождь и до 13 с плюсом. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что, друзья, слышите? Нет, это не новая песня в нашем эфире. Это ваш желудок намекает, что пора бы сделать паузу. Середина рабочего дня позади, силы нужно восстановить, так что объявляю время обеда открытым. Желаю вам вкусной еды, горячего кофе и, главное, хорошей компании. Отдыхаем, подзаряжаемся и слушаем классную музыку на Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова, и в эти 15 минут в эфире появится певица Ёлка, еще Владимир Пресняков. Ну а раньше всех встречаем Александра Маршала. Ну и теперь отключаюсь, в ближайшие 15 минут будет только музыка.
1: Реклама на Компас FM. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Радио Компас FM.
1: Паруса в поле груметь, как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: Компас FM. Всегда по пути.
2: За

Ну что, как говорится, дождались. С сегодняшнего дня начинает давать тепло. Правда, пока только в социальные учреждения. Это в первую очередь будут подогревать сады, школы, больницы. Ну а позже и в квартирах тоже будет тепло. Но главный аргумент – это 8 градусов со знаком плюс на протяжении 3 дней подряд. И вот здесь сейчас улыбнулись счастливые обладатели частных домов. Там можно греться хоть круглый год. Правда, счета за коммуналку смотреть будет страшно. Но хорошо, что есть такая возможность. Ну а пока давайте я буду вас греть хорошей музыкой. Напоминаю, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И к своей музыке в нашем эфире будет звучать Ирина Дубцова.

0: тебя.
1: Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний.

0: тексте обыгрывается контраст между огнями ночной Москвы и далеким американским Манхэттеном, что отражает переживания героев о несбывшихся мечтах и расставании. Причем история сингла началась с детектива. За полтора года до официального релиза демо-версия песни была незаконно слита в интернет, после чего трек уже начал набирать популярность среди слушателей. И вот он до сих пор остается популярным, и мы слушаем его с удовольствием на Компас FM, и у нас впереди еще много любимых хитов. Напомню, что с вами в этот четверг я, Дарья Ветрова, ждем в эфире группу No Doubt, Зиверт, а раньше всех Наутилус, Помпилиус. Все это буквально через полминуты.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: «Don't Speak» – хит от группы No Doubt, который написала солистка Гвен Стефани после ее расставания с басистом группы Тони Каннеллом, с которым она была вместе 7 лет. Причем им еще долго пришлось работать в одном коллективе, гастролировать, отчего расставание невозможно было пережить. У нас на часах почти 16, вы слушаете «Компас FM», с вами я, Дарья Ветрова. Давайте узнаем, кого же мы услышим дальше, и это будет группа «Бра». Браво!
1: Однажды весенним днем узнаешь ты все о нем.
0: До этого споет группа «Парк Горького». А раньше всех появится Александр Маршал.
2: Белый пепел кружит над землей.
0: Ждем эту композицию сразу после выпуска новостей.
3: В Минске 16 часов.

0: Самое время узнать о последних событиях, расскажет Ирина Журавлик. Ира, привет, какие новости?
1: Привет, Даша. Из множества событий в мире сейчас я расскажу, какое соглашение подписали Беларусь и Мальдивы и с каким именем появилась улица в Чикаго.
2: Новости, новости. На Компас FM.
1: Беларусь и Мальдивы подписали соглашение о взаимной отмене виз, пишет Белта. На полях 81-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встретился со своим мальдивским коллегой. Помимо отмены виз, министры подтвердили взаимную заинтересованность в расширении взаимодействия в туризме, образовании, медицине, поставках белорусской продукции. Также договорились об активизации сотрудничества в международных организациях и выразили готовность развивать договор на правовую базу, в том числе в области воздушного сообщения. Более 3000 рублей средняя зарплата у белорусов была в августе, пишет Белта. По данным Белстата, самый высокий заработок в Минске почти 4033 рубля. В Минском регионе меньше примерно на 700 рублей. А в других 5 областях средняя заработная плата варьируется в пределах от 2650 до 2800 рублей. Самые высокие зарплаты в стране у работников сферы информации и связи – свыше 6500 рублей. Боевая подготовка в вооруженных силах продолжается, рассказали в Минобороны. Так, в одном из батальонов 103-й Витебской воздушно-десантной бригады прошло ротное тактическое учение сегодня. Десантники отработали взаимодействие со средствами усиления, применение беспилотников и тактическую медицину. А на завершающем этапе они поразили условного противника и стрелкового оружия, бронетранспортеров и гранатометов. И последняя. Улица имени мамы Канье Уэста появилась в Чикаго, пишет .by. Церемония открытия с участием властей, жителей и музыкантов прошла недавно. Теперь у части 78-й улицы на южной стороне Чикаго почетное название «Путь доктора Донды Уэст» и прославляет достижения ученой и матери скандального рэпера. Добавлю, мать Канье Уэста помогала расти, развивала скрытые таланты, отстаивала афроамериканское творчество и делала все ради интеллектуального совершенства.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и до плюс 9. Завтра днем в этих городах обещают дожди и до 16 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Погода у нас нестабильная в этом сентябре, из-за этого в разгаре сезон простуд, а потому расскажу вам, какие продукты восстанавливают силы во время ОРЗ и ОРВИ. Пусть вас это обойдет стороной, но, если что, помогут бульоны и супы, которые сочетают в себе воду, калории и питательные вещества. А их температура и выделяемый пар временно облегчают заложенность носа. Также во время простуды и гриппа полезный рис, картофель, овощи и яйца. Еще стоит добавить в рацион овсянку, бананы, яблочное пюре и йогурт. А вот чего нужно избегать? Так это энергетиков, кофе, черного чая, алкоголя и газировки. Ну а также ограничить по возможности сладости и острую еду. Вот такая вот информация от диетолога. Напомню, что вы слушаете Компас FM. С вами в этот четверг я, Дарья Ветрова. Со мной много любимых исполнителей для вашего настроения. И вот кого ждем в эфире дальше. Появится дуэт «Не пара».

0: До этого нам споет Дона «Summer». А раньше всех ждем «Танцы минус».
1: Я заберусь на дерево ночью, и до утра там буду висеть.
0: Эта группа прозвучит буквально через минуту.
2: Реклама на Компас FM. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Это радио Компас FM.
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: Компас FM. Всегда по пути.

0: Группа «Браво» с хитом «Однажды» звучала только что в эфире. Композиция вышла в 1994 году. Это период золотого состава с Валерием Сюткиным, когда музыканты использовали эстетику и иронию стиляк 50-х, 60-х, адаптированные под советский поп-рок-н-ролл. Тем временем на часах 16:27 вы слушаете «Компас FM». С вами я, Дарья Ветрова. У нас скоро прозвучат «Не пара», «Донна Саммер», а раньше всех группа «Чайф». Все это после программы «Здоровый день», в которой узнаем о продуктах для густых, блестящих и шелковистых волос. Расскажет Михаил Громов, но сначала узнаем, что происходит на дорогах.
1: Дорожный компас.
0: А по информации Яндекс.Карт, в Могилеве есть одна пробка на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Витебске дороги пока что свободны, но какое-то ДТП есть на проспекте Фрунзе у пересечения с улицей Берестяной. Из-за этого небольшой затор. Что касается Минска, здесь 4-бальная загруженность, 17-минутная пробка на Куйбышева от Киселева до Сурганова, 16-минутная на Козловой и проспекте Машерова от Платонова до Куйбышева и 9 минут постоите на Партизанском проспекте от Желуновича до улицы Радиальной.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас-ФМ.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу о продуктах, которые сделают ваши волосы густыми, блестящими и шелковистыми.
1: «Здоровый день».
2: Практически каждая девушка мечтает о длинных и красивых волосах. А красивые волосы – это здоровые волосы. Конечно, шампуни, маски и бальзамы – это все хорошо, но здоровье начинается изнутри. Поэтому, если как-то утром вы увидели на подушке частички своей шевелюры, возможно, вашему организму чего-то не хватает. Например, витамина D. Еще его называют солнечным, потому что он образуется в организме под влиянием ультрафиолетовых лучей. Самый доступный способ насытить организм витамином D — просто побольше времени проводить на солнышке. Если такой возможности нет, вам помогут морепродукты. Также они богаты и другими, очень важными для волос веществами. Это полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и 6. Они укрепляют фолликулы, делают волосы объемнее и ускоряют их рост. Несколько лет назад специалисты журнала косметической дерматологии провели исследование на тему влияния жирных кислот на волосы. В нем участвовало 120 женщин. Они принимали пищевую добавку, в основе которой были омега-3 и 6. Так вот, в результате через полгода контрольные измерения показали, что рост волос увеличился на 90% и в среднем на 80% они стали гуще и крепче. Полиненасыщенные жирные кислоты в большом количестве есть в лососе, макреле, тунце и сардинах. Соединение цинка уже многие десятилетия используют для лечения и профилактики облысения. Цинк – важный микроэлемент для здоровья волосяного фолликула. Его особенно много в мясе и печени говядины, а также в свинине, морских мидиях, фундуке, миндале, кешью, сырах и черном шоколаде. Одним из важнейших веществ для здоровья волос является витамин С. Многие считают, что кроме укрепления иммунитета, он ни на что больше не способен. Как бы не так, витамин С помогает вырабатывать коллаген. Да-да, белок, название которого так любят писать на этикетках омолаживающей косметики, вырабатывается в нашем организме. Бесплатно. В переводе с греческого коллаген переводится как «склеивающий» или рождающий клей. И правда, без него наш организм начинает расклеиваться. Причем это касается не только волос, но и костей, кожи, ногтей и суставов. Витамин С в большом количестве содержится в облепихе, сладком перце, черной и красной смородине, крыжовнике и цитрусовых, а больше всего в шиповнике. Все перечисленные продукты несомненно принесут пользу. Главное, помните, что все хорошо в меру. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7:40 и 16:25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Здоровый день! Реклама на Компас FM.
3: Торговый торговом центре «Кермаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
1: Что происходит в мире машин, знает «Компас FM». Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на «Компас FM». 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: То, чего многие боятся уже много лет – восстание машин, а с развитием искусственного интеллекта вопрос становится все актуальнее. И вот британские эксперты поделились своим исследованием, когда человечество утратит контроль над ИИ. И, по их мнению, это произойдет в ближайшие 5 лет. В течение этого срока могут появиться суперумные.

0: На часах почти 6, встречаем вечер четверга, и пусть он завершается у вас легко, приятно и с предвкушением нашей любимой пятницы. Рядом любимая музыка на Компас FM, будем дальше наполнять ею этот вечер. С вами я, Дарья Ветрова, и вот кто присоединится к нам в ближайшее время. Группа «Чили». До этого «The Cardigans». А раньше всех смысловые галлюцинации.
1: Вечно молодцы.
0: Эта композиция сразу после выпуска новостей.
2: Дорожный компас.
0: Ну а сейчас расскажу о пробках. Яндекс.Карты показывают, что в Могилеве 6-минутная пробка на Пионерской от Лепешинского до Болдина и 4-минутная на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Могилеве плотное движение на Замковой у пересечения с Ленина. В остальном, в принципе, дороги свободные. В Минске 8-бальная загруженность, 30-минутная пробка на МКАД от поселка Зацинь до проспекта Победителей. 20-минутная на Козловой и проспекте Машерова от Платонова до Куйбышева и 16-минутная на Сурганова от Платонова до Богдановича.
2: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: Самое время узнать о последних событиях, которые произошли в стране и в мире, расскажет Ирина Журавлик. Ира, привет. Какие новости?
1: И тебе привет, Даша. Сейчас я расскажу, где поучаствовал глава МИД Беларуси и о фестивале в Минске.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Глава МИД Беларуси Максим Рыженков принял участие в Генассамблее ООН. Сегодня, пишет Белта, так министр отметил, что войны, санкции и политизация природоохранных площадок усугубляют климатический кризис. А бойкот воздушного пространства Беларуси и России многократно увеличивает углеродный след. Он призвал к совместным действиям на равных условиях и без двойных стандартов для сохранения планеты для будущих поколений. Максим Рыженков подчеркнул, что Беларусь принимает конкретные меры в рамках климатической повестки. Особый акцент страна делает на переходе к чистой энергии. Профилактическая акция «Скорость» пройдет в столице с 24 по 27 сентября, пишут Минск Новости. Инспекторы будут контролировать участки дорог, на которых наиболее вероятны аварии из-за превышения скорости. Особое внимание уделят водителям мототранспорта, такси, а также пользователям каршеринговых сервисов. Напомню, превышение скорости влечет штраф до 12 базовых величин, а при повторном нарушении в течение года до 15 базовых с возможным лишением права управления транспортными средствами на срок до года. Александр Лукашенко назначил полковника Юрия Юнделя первым заместителем начальника тыла вооруженных сил, начальником штаба тыла, рассказали в Минобороны. Соответствующий указ он подписал сегодня. И последний фестиваль «Хвостатый двор» пройдет в столице в эту субботу, пишут Минск Новости. Более 50 собак и кошек будут искать новых хозяев. Волонтеры подскажут, как правильно знакомиться с животным, на что обращать внимание при выборе и как подготовить дом к появлению питомца. Забрать собаку или кошку можно будет в тот же день. А пройдет фестиваль по адресу улица Гекала, 5, вход свободный.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди до плюс 9. Завтра днем в этих городах обещают дожди до 16 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: «Дожди» от Игоря Корнелюка звучали только что в эфире. И, к счастью, у нас дожди временно покинули. Сегодня наслаждаемся погодой, завтра тоже будем, а на выходных вообще потепление. Ну а что касается композиции, авторы поначалу считали текст слишком абстрактным и сложным для массовой публики. Но именно эта загадочность и многослойность сделали песню народным хитом. Я тоже очень люблю этот трек, несмотря на то, что в нем упоминаются мои нелюбимые осадки. Ну а что касается любимой музыки, у нас впереди на Компас FM группа Чили, группа The Cardigans, а раньше всех группа Алиса. Ее ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Как показывают Яндекс.Карты, в Могилеве пробка одна осталась, 5-минутная на Пионерской и Днепровском спуске от Пожарного переулка до Пушкинского проспекта. В Витебске сохраняется затор на Замковой у пересечения с Лениной и на Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе. В Минске по-прежнему, к сожалению, 8-бальная загруженность. Полчаса постоите на МКАД от Долгиновского тракта до дороги в Дрозды. Около того же на Сургановой и Орловской от Платонова до Сморговского тракта. Также 10-минутный затор на Первомайской и Ульяновской от Захарова до Ленина.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний.

Летние закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлип.

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Лето» группы «Чили».

Эта история началась в 2006-м. В Москве. Тогда саунд-продюсер группы Чили Сергей Карпов написал простую, но теплую летнюю песню. Как призналась солистка Ирина Забияка, сперва трек ей не понравился. Простой припев, банальная история, да и зиму она любит больше, чем лето. Но творческое видение Сергея уже было не остановить. И песня, пусть и в домашних кустарных условиях, была записана. Позже запись услышал их старый приятель Кирилл Волжанин, который в то время как раз работал продюсером студии «Союз» и «Velvet Music». Тогда же демо-песня оказалась на столе руководителя лейбла. Так и была сделана студийная запись «Лето», с которой группа отправилась на гастроли по стране. Говоря же об истории создания клипа, ребята умудрились передать теплый мотив лета во время съемок весной, стоя по пояс в холодной воде. Интересно то, что пляж, на котором проходит основное действие клипа, был искусственно создан специально для съемок с помощью строительной техники и горписка. Но игра стоила свеч. Трек «Лето» сумел растопить сердца сотен слушателей, став той самой песней, что по сей день радует нас с приходом теплой погоды. Услышим его и прямо сейчас на радио Компас FM.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: 18:31 на часах. Доброго вам вечера, четверга. Думаю, вы уже в предвкушении пятницы и долгожданных выходных. Я тоже жду не дождусь, потому что очень хочется потепления и приятного досуга, который я запланировала. И какой бы ни был день недели, пусть он будет наполнен любимой музыкой, которую вы всегда услышите на Компас FM. Этим вечером с вами я, Дарья Ветрова, и давайте узнаем, какие исполнители прозвучат у нас совсем скоро. Появится звонкий.
2: Был не твой, был не чей.
1: До этого споет Пол Маккартни. А раньше всех Наутилус Помпилиус.
3: Правда всегда одна. Это сказал фараон.
1: Ну а что еще сказал фараон, узнаем после небольшой дорожной информации. Расскажу вам о пробках.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты обновляю, и в Могилеве дороги уже свободны, в Витебске, кстати говоря, тоже, ну а в Минске по-прежнему 8-бальная загруженность. 16 минут нужно постоять на МКАД от поселка Зацинь до улицы Тимирязева, 25 минут на Козлова от Ботанической до Золотой Горки, также 10 минут на Первомайской и Ульяновской от Захарова до Ленина. Ну и в целом практически весь город стоит, так что лучше планировать свой маршрут заранее, если не хотите застрять и хотите побыстрее попасть домой.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
4: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Пол Маккартни только что был в эфире с треком «Hope of Deliverance», что значит «надежда на спасение». Это оптимистичный и жизнеутверждающий трек. Благодаря этому он получил культовый статус и огромную популярность в странах Восточной Европы, которые переживали непростой период после распада СССР. Вот даже так, представляете, даже для нас эта песня стала очень актуальной и появилась именно тогда, когда она была так нужна. У нас впереди еще много крутых, энергичных, бодрящих, оптимистичных треков, поэтому проводите этот вечер с нами. Это Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова. Ждем дальше Звонкова, группу Opus, а раньше всех Александра Маршала, который нам споет после того, как проверим, что происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: Об этом расскажут Яндекс.Карты. Они показывают, что в Могилеве на дорогах свободно, как и, собственно, в Витебске, ну а в Минске 7-бальная загруженность. 24 минуты. Пробка на МКАД от поселка Зацинь до улицы Тимирязева. Примерно столько же на Козлова от Ботанической до Золотой Горки. Также около 20 минут. Постоите на Захарова и Смоленской от Андреевской до улицы Ленина.
0: Дорожный компас.

0: На часах почти 7, вечер четверга набирает обороты, а дороги, к счастью, становятся свободнее. Самое время выдохнуть и позволить себе расслабиться, чтобы восстановить силы перед завтрашней пятницей, наш последний рывок. И предлагаю заряжаться позитивом от любимой музыки. Для этого с вами Компас FM, и вот наши ближайшие планы в эфире. Группа «Студио». До этого споет группа «Роксет». А раньше всех услышим «Танцы минус».
1: Цветут цветы, не я, не ты, уже не можем их сорвать.
0: Этот вечер с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышимся завтра. Желаю вам приятного завершения четверга.
2: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Ну а напоследок предлагаю узнать о последних событиях. Расскажет Ирина Журавлик. Ира, привет! Что интересного успело произойти?
1: Привет, Даша. Сейчас я расскажу, какой указ подписал президент и о новой спортивной федерации в стране.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Президент подписал указ о помиловании 15 осужденных. Сегодня, пишет Белта, они подали ходатайство о помиловании, признали вину, раскаялись в содеянном, а также обещали вести правопослушный образ жизни. Из них 10 – это женщины, 13 человек совершили преступление экстремистской направленности. Отопительный сезон начался в Минске, пишет Белта. Решение о включении приняли в Мингерсполкоме сегодня. Так, первыми в списке на подачу тепла детсады и школы, медучреждения, учреждения соцобеспечения, музеи, госархивы, гостиницы и библиотеки. По словам энергетиков, к этому отопительному сезону проведены плановые ремонты теплосети и оборудования, а также гидравлические испытания. Боевая подготовка в вооруженных силах продолжается, рассказали в Минобороны. Так, в одном из батальонов 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады прошли ротные тактические учения. Также с военнослужащими 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты провели контрольное занятие по предметам боевой подготовки. А первокурсники факультета военной разведки военной академии впервые шагнули в небо с парашютом. И последнее. Новую необычную спортивную федерацию зарегистрировали в стране, пишет .by. Так появилось Республиканское спортивное общественное объединение Федерация воздушно-силовой атлетики. Особенность вида спорта – атлету во время выполнения упражнений запрещено касаться земли. В частности, она будет проводить работу по поляризации воздушных полотна, гамака, стропы, кольца и других гимнастических снарядов.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и до плюс 9. Завтра днем в этих городах обещают дожди и до 16 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: радио «Компас FM».
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: «Компас FM». Все.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и до плюс 9. Завтра днем в этих городах обещают дожди и до 16 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закат как экран,

Так и жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и до плюс 9. Завтра днем в этих городах обещают дожди и до 16 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье.
0: Компас FM. Всегда.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: холодно, опять давлю из всех на газ.
1: Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век. Я понимаю с сожалением,

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белкидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и до 16 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белкидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди и до 16 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.